Ты забыл, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как ты понимаешь, как